0: открытие памятника на могилу славного сына азербайджанского народа Аскерова. Команда.
1: Siz Askerov'un oğlusunuz?
2: Конечно, benim de elbette ki.
3: Yaxşı, gideceksin sonra.
2: Ana oraya gelmeye bir sene kadar pul lazım. Ana, orası her için merdekandı, pizza onadı, neydi her için ha kardeşim?
1: Denizde de hiç kes batmıyor.
3: Deyəsən, yadına gəlir. Bizim uşaqlardan biri düşmüşdü dənizə. Qazması idi.
1: Nə oldu, batdı?
3: Yox, çıxartdılar.
4: Ну просто горе мне с тобой. Нет, в гостиницу потянула.
2: Чего, дорогая, чего на улице? Чего на улице? Косись хорошо, да? На улице злой язык будет говорить о тебе, злой глаза будет тебе видеть.
4: А, вот о чем ты беспокоишься.
2: Конечно.
4: Не хочешь, чтобы нас вместе видели, да?
2: Ай-яй-яй-яй-яй, как тебе не стыдно? Я тебя люблю, ты такие вещи говоришь. Иди сюда, я тебя прощу, иди сюда. Пайса, Оля, молодец.
4: Иди. Слушай.
2: Ты меня боишься? Ты меня боишься? Я мальчик, сами царицы, я мальчик, хуля листовки, я мальчик. Проклятый жизнь, счастья нету, да? Нету, нет. А да, 32 года, раз